Вся кровь, а шклянка жуцо на прищине. Хей, цуж, что манька в очах твих лзи. Леч раз познава улицы сына, что жив шрут носи, зно жалуб теж крат. И покохава дикаго девчина, без него для ней уж не истнял свят. Стала сим его